0: Optibet Sporta bārs. Optibet Sporta bārs. Optibet Sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet Sporta bārs.
1: Мгновенное предложение на Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Samsung Galaxy S26 для новых впечатлений всего за 799 евро. А практичный Galaxy A37 со смарт-возможностями за 319 евро. Не упусти шанс, найди свой Galaxy в Теле 2. Заходи на Теле 2 LV или в любой центр клиента в Теле 2. Предложение в силе с 4 по 22 мая или пока акционное устройство есть в наличии. Теле 2.
2: Hei, te ir Triša! Vēl pēdējo reizi pie tirzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu noteikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirzniecības centra Mols.
3: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 5 часов 43 minūtē.
1: Jaunais Hesburgers saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Мгновенное предложение на Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Samsung Galaxy S26 для новых впечатлений всего за 799 евро. А практичный Galaxy A37 со смарт-возможностями за 319 евро. Не упусти шанс, найди свой Galaxy в Теле 2. Заходи на Теле 2 LV или в любой центр клиента в Теле 2. Предложение в силе с 4 по 22 мая или пока акционное устройство есть в наличии. Теле 2.
4: Здесь Интриша. В последний раз у торгового центра Моллс ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии с 3 апреля по 4 мая у торгового центра Моллс.

0: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитнем и палейдзības программа ЛКПП ЛВ.
1: Доброе утро. На часах 6, за окном понедельник, город потихоньку просыпается. А мы открываем этот музыкальный час. Впереди «Блонди», «Другие правила» и «Фэнси». Поехали! Поехали!

На часах 6 с небольшим, на календаре 11 мая, и все не могли не заметить, что по утрам стало совсем светло. Утром легче вставать, вечером вроде только сел отдохнуть, а уже почти 9 и еще не темно. И это не просто ощущение. В Латвии как раз на днях начался самый светлый период года, так называемое солярное лето. Это значит, что сейчас у нас впереди примерно 3 месяца, когда дни будут максимально длинными, а ночи короткими. Солнце поднимается выше, света больше, и в целом как будто энергии в городе становится больше. Пик всего этого 21 июня, день летнего солнцестояния. Вот тогда будет ощущение, что ночь вообще где-то потерялась. При этом формально у нас все еще весна, и по календарю, и по погоде. До официального лета еще нужно, чтобы температура стабильно держалась, плюс 15 и выше. Но, если честно, по ощущениям уже началось, хотя выходные были холодными. Вот это время, когда можно после работы выйти на 5 минут и пропасть на улице на пару часов. Так что, если вдруг давно откладывали прогулку, кофе на улице или просто пройтись без спешки, сейчас самое время.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной палыдзибс программа.
1: Сегодня в Латвии в течение дня количество облаков снизится. Будет светить солнце, осадки не ожидаются. Ветер спокойный южный от 1 до 4 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура

0: температура воздуха днем плюс 7, плюс 10 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 7. В столице Латвии частичная облачность, сухая погода, днем до плюс 17, плюс 19 градусов.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной палейцей без программы.

Гороскоп. Овны. Сегодня вы можете ненадолго потерять связи с реальностью. Так что, если на завтра вам кто-то сообщит, что он где все подробнейшим образом вам рассказал вчера, а вы не сможете ничего вспомнить, то обвинять собеседника во лжи не стоит. Тельцы. Сделайте подарок сегодня. Неважно кому, какой и по какому поводу. Близнецы. Сегодня, пробуя себя в чем-то новом, будьте максимально честны в оценке собственных возможностей. Это поможет вам избежать массы неприятностей. Раки. Не стоит пребывать в уверенности, что окружающий мир без вас не обойдется. Еще как обойдется, правда, недолго, но пока можете позволить себе расслабиться. Львы. Сегодня вам следует действовать с особой осторожностью, дабы, вызвавшись помочь кому-то, не переступить некоторые грани и не взвалить на себя ответственность за этого человека и его поступки. Девы. Сегодня всякие поиски чего бы то ни было превратятся для вас в изысканное удовольствие. Это, правда, не означает, что все они будут удачны. Весы. Сегодняшний день напомнит вам о существовании друзей и о том, насколько они вам нужны. Не ждите повода, побалуйте себя и их встречи просто так. Скорпионы. Сегодня вы будете на редкость нетерпеливы. Это может вызвать массу никому не нужных вопросов о причинах оного состояния. Так что имеет смысл постараться нетерпение скрыть. Стрельцы. Сегодня вы можете ни с того ни с сего восстать против всего мира в целом и каждой его составляющей в частности. Постарайтесь все-таки, если не удержаться, то хотя бы выбрать объект восстания, против которого не принесет катастрофических последствий. Козероги. Начинайте двигаться, направление определите позже. Если же вам не совсем все равно, куда прийти, спросите чьего-нибудь совета и поступите наоборот. Водолеи. Не пытайтесь бежать впереди лошади, ей это может не понравиться. По дороге вам сегодня может встретиться надежная точка опоры. Постарайтесь ее не пропустить. Рыбы. Сегодня у вас будут неплохие шансы стать знаменитым. Постарайтесь, чтобы ваша слава не напоминала Геростратову.

Вот иногда смотришь на современные машины, все аккуратно, технологично, удобно, а потом появляется новость про Lamborghini из 80-х и понимаешь, раньше машины умели быть абсолютно безумными. На аукцион выставили единственный в мире золотой Lamborghini Countach, настоящий и заводской, с 1983 года. Причем это не просто золотистый оттенок, машина называется Oro Sahara. Золото Сахары, и это единственный такой Countach, который Lamborghini выпустила в таком цвете. Под капотом классический V12 почти на 400 лошадиных сил, до сотни чуть больше 5 секунд, и для начала 80-х это было что-то почти космическое. Но самая интересная история самой машины. В какой-то момент ее вообще перекрасили в белый цвет и испортили модификациями. То есть единственный золотой Countach в мире перестал быть золотым. И только спустя годы Lamborghini восстановила автомобиль в оригинальном виде, вернули тот самый цвет Oro Sahara и заводскую спецификацию. Сейчас машину выставили на аукцион, и цена уже приближается к 1 000 000 евро. Хотя, мне кажется, здесь дело уже не в стоимости, это скорее такой привет из эпохи, когда автомобили делали не только для удобства, а вот ради эмоций. Чтобы человек просто посмотрел и сказал «Вот это да!»

Вашему вниманию день в истории. 11 мая. В 868 году китайский монах Ван Цзэ изготовил алмазную сутру, самый древний из сохранившихся точно датированных печатных документов. В 1916 году Альберт Эйнштейн впервые представил научному сообществу свою теорию относительности. В 1926 году дирижабль «Норвегия» отправился к Северному полюсу. На борту были легендарные исследователи Руаль Амундсен и Умберто Набили. В 1927 году была основана Американская академия киноискусств, та самая, которая вручает премию «Оскар». В 1928 году в Нью-Йорке началась первая в мире регулярная трансляция телепередач. В 1949 году королевство Сиам официально переименовали в Таиланд. В 1981 в Лондоне состоялась премьера мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Кошки». В 1985 году песня Мадонны «Crazy for You» возглавила американский чарт «Билборд». В 1997 году Гарри Каспаров признал поражение в матче против компьютера IBM Deep Blue, событие, которое стало настоящим символом начала цифровой эпохи. В 2000 году в Индии родилась миллиардная жительница страны, девочка по имени Аста Арора. И в 2003 году Пол Маккартни стал первым рок-музыкантом, выступившим на арене Римского Колизея.

0: И под конец музыкального часа рекламный блок, а сразу после прогноз погоды. Оставайтесь с нами.
1: Saldē jums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maiks krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Мгновенное предложение на Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Samsung Galaxy S26 для новых впечатлений всего за 799 евро. А практичный Galaxy A37 со смарт-возможностями за 319 евро. Не упусти шанс, найди свой Galaxy в Теле 2. Заходи на Теле 2 LV или в любой центр клиента в Теле 2. Предложение в силе с 4 по 22 мая или пока акционное устройство есть в наличии. Теле 2.
4: Te ir Triša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.
5: Акционерное общество «Латвия» с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на приобретение транспортных средств и на другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полезными программа LKPP-LV.
0: Сегодня в Латвии в течение дня количество облаков снизится. Будет светить солнце, осадки не ожидаются. Ветер спокойный южный от 1 до 4 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем +7, +10 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове +7. В столице Латвии частичная облачность, сухая погода, днем до +17, +19 градусов.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полезными программа ЛКПП-ЛВ.
0: На часах 7, 11 мая и открывает этот музыкальный час Виа Гра, Стинг и Шокин Блу. С вами Елена Рассохина. Поехали встречать это утро вместе.

Давайте начнем это утро с поздравлений и добрых слов. Сегодня Варда Дена у Милда, Кармена и Манфредс. Говорят, Милды умеет создавать вокруг себя уют и тепло. Кармены яркие, эмоциональные и всегда с характером. А Манфреды часто производят впечатление людей спокойных, уверенных и надежных. Так что, если среди ваших знакомых есть сегодняшние именинники, обязательно поздравьте. Иногда даже короткое сообщение с утра может сделать человеку весь день. По православной традиции именины сегодня отмечают Анна, Кирилл, Максим, Виталий и Зенон. Пусть этот день принесет вам хорошие встречи, спокойные мысли, силы на все задуманное и, конечно, побольше поводов улыбнуться. А по народному календарю сегодня Максимов день или березосок. Наши предки именно в это время собирали березовый сок и верили, что он помогает набраться сил после долгой зимы. Считалось, что в этот день природа окончательно просыпается и начинает по-настоящему наполняться жизнью. Но об этих традициях расскажу вам чуть позже.

0: а после этой замечательной песни рекламный блок, после которого вас ожидает лейтбэк с песней Sunshine Reggae. Оставайтесь с нами.
1: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
2: 7 часов 17 минут.
1: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Купила их в оптике «Филман» всего за 55 евро.
1: Ух ты! Безумно выгодно!
2: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
3: С 11 по 15 мая слушай вечерний променад на Ретро-ФМ Латвия и лови свои счастливые билеты. Каждый день выполняй задания ведущего и становись обладателем 5 билетов на аттракционы из Голландии, которые будут ждать тебя в Елгаве с 15 по 31 мая. Голландские аттракционы в Елгаве – самый большой парк аттракционов в Балтии.
4: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в установке и с системой Клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм. Произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов наличия по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению Клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
5: Ваш ребенок увлекается музыкой?
6: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
5: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
6: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
5: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
6: Запишите ребенка сейчас. Dimensrifs.lv.
7: Пусть лето зазвучит ярко.
5: Подробнее Dimensrifs.lv.
8: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA.lv.
9: Хей, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии! Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал! И в этот раз еще выгоднее! Плати меньше, развлекайся больше! Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца!
10: Cenu maģija ir klāt! Tikai līdz 13. maijam, tikai Eiroaptieka LV saņem atlaidi visam, jā, visam, līdz 50%. Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiroaptieka LV un jāiegādājas savi iecienītie vitamīni, uzturu bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Готовы укротить этого розового зверя? Лизинг – это ретро. Двигайтесь в ритме будущего с Мобере. Регистрируйтесь и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Бесплатно и без обязательств. Заходите на Mobere.lv, заполняйте заявку и наслаждайтесь мобильностью следующего уровня. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Mobere.lv.
11: Vai tu kontrolē savu elektrības rēķinu? Vai rēķins kontrolē tevi? Klausies gudrās enerģijas minūti ceturtdienās un uzzini, kā tu vari ietaupīt vismaz 1 elektrības rēķinu gadā. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis.
12: Tava jaunā sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinājs akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
13: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
14: Мгновенное предложение на Samsung Galaxy в Теле2. Мощный Samsung Galaxy S26 для новых впечатлений всего за 799 евро. А практичный Galaxy A37 со смарт-возможностями за 319 евро. Не упусти шанс, найди свой Galaxy в Теле2. Заходи на Теле2 LV или в любой центр клиентов Теле2. Предложение в силе с 4 по 22 мая или пока.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
1: Сегодня в Латвии в течение дня количество облаков снизится. Будет светить солнце, осадки не ожидаются. Ветер спокойный южный от 1 до 4 метров в секунду. В Лиепае и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 7, плюс 10 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 7. В столице Латвии частичная облачность, сухая погода, днем до плюс 17, плюс 19 градусов.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
3: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijām. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima. Yeah.

Гороскоп. Овны. Сегодня вы можете ненадолго потерять связи с реальностью. Так что, если на завтра вам кто-то сообщит, что он где все подробнейшим образом вам рассказал вчера, а вы не сможете ничего вспомнить, то обвинять собеседника во лжи не стоит. Тельцы. Сделайте подарок сегодня. Неважно кому, какой и по какому поводу. Близнецы. Сегодня, пробуя себя в чем-то новом, будьте максимально честны в оценке собственных возможностей. Это поможет вам избежать массы неприятностей. Раки. Не стоит пребывать в уверенности, что окружающий мир без вас не обойдется. Еще как обойдется, правда, недолго, но пока можете позволить себе расслабиться. Львы. Сегодня вам следует действовать с особой осторожностью, дабы, вызвавшись помочь кому-то, не переступить некоторые грани и не взвалить на себя ответственность за этого человека и его поступки. Девы. Сегодня всякие поиски чего бы то ни было превратятся для вас в изысканное удовольствие. Это, правда, не означает, что все они будут удачны. Весы. Сегодняшний день напомнит вам о существовании друзей и о том, насколько они вам нужны. Не ждите повода, побалуйте себя и их встречи просто так. Скорпионы. Сегодня вы будете на редкость нетерпеливы. Это может вызвать массу никому не нужных вопросов о причинах оного состояния. Так что имеет смысл постараться нетерпение скрыть. Стрельцы. Сегодня вы можете ни с того ни с сего восстать против всего мира в целом и каждой его составляющей в частности. Постарайтесь все-таки, если не удержаться, то хотя бы выбрать объект восстания, против которого не принесет катастрофических последствий. Козероги. Начинайте двигаться, направление определите позже. Если же вам не совсем все равно, куда прийти, спросите чьего-нибудь совета и поступите наоборот. Водолеи. Не пытайтесь бежать впереди лошади, ей это может не понравиться. По дороге вам сегодня может встретиться надежная точка опоры, постарайтесь ее не пропустить. Рыбы. Сегодня у вас будут неплохие шансы стать знаменитым. Постарайтесь, чтобы ваша слава не напоминала Геростратову.

0: Впереди рекламный блок, а сразу после него Саманта Фокс с песней «I only wanna be with you». Слушаем.
1: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi.
2: Politiskā reklāma. Sponsor OOO Integrētie radio risinājumi. Подробная информация на ehr.fm/politiska-reklama.
3: Айнерс Шлессерс предложил создать министерство по делам семьи и детей. По инициативе Шлессерса впервые ввели мамочкины зарплаты. Это была реальная поддержка для молодых семей, в которых рождаются дети. Это значительно способствовало рождаемости в Латвии. Нам нужен премьер, который поддерживает родителей и детей. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
4: Esi gatavs doties pasaules piedzīvojumā? Ar Turkish Airlines lido no Rīgas uz vairāk nekā 120 galamērķiem visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai plāno sapņu ceļojumu vai veiksmīgu biznesa braucienu ar ērtām savienojumu iespējām, tālie galamērķi kļūst vēl tuvāki nekā jebkad. Rezervē savu nākamo lidojumu turkishairlines.com. Pādari savu pasauli plašāk!
5: Hei, hei, hei, hokeja līdzjutēji! Nāc līdzi just Valmierā pie Bastiona fanu zonā! Dziesmas uzvaras un prieks! Visas pasaules hokeja čempionāta spēles tiešraidē LTV 7 un LSM LV. Tiekamies Valmierā pie Bastiona!
6: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Медицинская ирица. Рекламдевейс Майоли Балтик.
7: РД Электроникс – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.
8: Mosties saule! Šī diena pieder tev! Tu lido ātrāk par vēju! Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu! Tagad ieņem zemo startu un aiziet! BTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
9: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере «Лето в Делфи» Плудмалось Центрс.
10: Крытый пляж в Риге.
11: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация Плудмалос Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плудмалос Центрс.
12: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.

0: Ученые выяснили, недосып у подростков – это не просто усталость или плохое настроение, а реальные изменения в работе мозга. Исследование, опубликованное в научном журнале Sleep, показало, когда режим сна сильно отличается в будни и выходные, это может влиять на развитие мозга. Ученые проанализировали данные более 3500 детей примерно 12-летнего возраста и обнаружили, что у трети из них разница во времени сна превышала 2 часа. И именно у таких подростков фиксировались изменения в зонах мозга, отвечающих за внимание, эмоции и мотивацию. Также хуже работали системы, регулирующие бодрствование и обработку информации. Вывод исследователей простой. Для растущего мозга важна не только продолжительность сна, но и стабильный режим, когда организм понимает, во сколько отдыхать и во сколько просыпаться. Так что одинаковое время сна даже по выходным оказывается не занудное правило взрослых, а вполне научная рекомендация.
1: K-Bob Factory zina, kas nepieciešams īstenam hokeja līdzjutējam. Iepazīsties K-Bob Bites tieši laikā. Nogaršo arī citus īpašos hokeja piedāvājumus. K-Bob Factory. Izmēram ir nozīme.

0: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
1: Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно.
0: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
2: Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1 празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая на весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1.
3: Не пропустите до 31 мая. Международно награжденная незабываемая мультимедийная выставка «О труде всей жизни» Леонардо да Винчи. Каждый день на Витземском рынке с 10 до 20. Вдохновляться творить приглашает «Цитаделла».
4: Stāv benzīna takā, uzpildos, blakus piebrauc un sāk uzpildīties man bijusi. Čau, ko tu? Nu jā, jā, visas tās klasiskās pieklājības frāzes jūs jau zirat. Protams, tajā brīdī tieši zvana sieva. Iekāpju mašīnā, uzliek uz skaidruņu, sāk braukt, tad dzirdu tankš. Izrādās pistola palika bākā. Bijusī skatās, sieva klausās pats šokā.
5: Neticami, Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijā un saņem 20% atlaidi Kasko iegādēji. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
6: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedera sirs, bekons, marinēti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
7: OptiBet Sporta Bars. OptiBet Sporta Bars. OptiBet Sporta Bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet Sporta Bars.
8: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
9: Акционерное общество «Латвия с кредитной полидзибас программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
10: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
11: Retro FM.
12: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полидзības программа. LKPP-LV.
13: Сегодня в Латвии в течение дня количество облаков снизится. Будет светить солнце, осадки не ожидаются. Ветер спокойный южный от 1 до 4 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 7, плюс 10 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 7. В столице Латвии частичная облачность, сухая погода, днем до плюс 17, плюс 19 градусов.
12: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полидзības программа. ЛКПП-ЛВ.
13: На часах 8, на календаре 11 мая, а с вами Елена Рассохина. Открывает этот музыкальный час Savage Garden Алиса Мон и Savage. Поехали! Поехали!

И важная городская новость, особенно для всех, кто утром автоматически идет ставить чайник. С сегодняшнего дня и до 15 мая в Риге будут проводить профилактическую дезинфекцию водопроводной сети. Проще говоря, воду временно будут хлорировать. Так что, если вдруг почувствуете легкий запах бассейна из-под крана, нет, это не кажется, все по плану. В Рига Суденс говорят, что для здоровья это безопасно, но питьевую воду все-таки рекомендуют кипятить. Причем не только во время самой обработки, но и еще сутки после ее завершения. Для бытовых дел вода подходит спокойно. Душ, посуда, стирка – все как обычно. А вот для аквариумов, домашних животных и даже комнатных растений советуют сначала воду отстоять. Вообще, это такая ежегодная майская история подготовка системы к лету. Но предупрежден – значит вооружен.

0: после рекламного блока Eruption One Way Ticket. Ждем и слушаем.
1: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
2: 8:11.
1: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
3: Эй, любители кофе! В этом месяце на заправочных станциях Виада насладись кофе Мокко размера XL со скидкой 30%. Насыщенное сочетание кофе и шоколада для истинных ценителей вкуса. Акция действует с картой Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно остановиться.

0: Новости спорта.
1: В мадридском Реале история, которую вряд ли ожидали услышать в середине сезона. На тренировочной базе произошел конфликт между Федерико Вальверде и Орельеном Чуамени. По итогам внутреннего расследования клуб принял жесткое решение. Оба игрока оштрафованы по 500 тысяч евро каждый. В сумме это миллион. В Реале подчеркнули, что ситуация уже закрыта. Футболисты извинились друг перед другом, перед командой, тренерским штабом и болельщиками и приняли наказание клуба. Тем временем у сборной Латвии по хоккею непростой период перед чемпионатом мира. Команда не может рассчитывать на ряд игроков из НХЛ. Среди них вратарь Артур Шилов и нападающий Земгус Гиргенсонс. У кого-то травмы, у кого-то контрактные обязательства, и в итоге состав сборной заметно меняется. Дополнительные потери по линии защиты и нападения, а также вопросы по состоянию некоторых игроков. При этом уже определен капитан команды. Им стал Рудольф Балцерс, ассистенты Кристоп Зиле и Ральфс Фрейберг. Чемпионат мира пройдет с 15 по 31 мая в Швейцарии. Это были новости спорта.
0: Новости спорта. Ретро-ФМ.

0: Впереди рекламный блок, а за ним Mojo с песней Lady. Hear me tonight.
1: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
2: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал...
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
5: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
6: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ до минус 35% для участников 220 ЛВ плюс. Подробнее на 220 ЛВ.
7: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
8: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
9: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унице в ЗАБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унице в ЗАБЦ.
10: Volkswagen festivāls tuvojas. Tikai 6 dienas. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos senkāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. maija visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
11: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразоле Зентива. Омепразоле Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразоле Зентива – препарат мгновенного действия.
12: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал Влад.

0: Для вас звучала Мадонна с песней «Like a Virgin». Впереди погода и рекламный блок, а сразу за ним Дженнифер Пейдж с песней «Crush».
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
0: Сегодня в Латвии в течение дня количество облаков снизится. Будет светить солнце, осадки не ожидаются. Ветер спокойный южный от 1 до 4 метров в секунду. В Лиепае и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 7, плюс 10 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 7. В столице Латвии частичная облачность, сухая погода, днем до плюс 17, плюс 19 градусов.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.

0: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
1: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
0: Ух ты! Безумно выгодно.
2: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
3: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
4: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
5: Можно, можно.
6: Можно, можно.
5: Если надо, очень то можно.
6: Можно, можно.
4: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на safefinance.lv.
7: Zini, kas man mājās ir? Man mājās ir viss. Ātris internets, TED Plus, HBO, Netflix, TED elektrība, TED drošība. Viss vienā rēķinā. Tik ērti. Jo vairāk pieslēdz, jo izdevīgāk. Tagad lieliskas cenas. Internets tikai no 10 eiro un 50 mēnesī, turklāt pirmais mēnesis bez maksas. Uzzini vairāk TED LV, TED veikalos vai zvani. TED – stiprākais savienojums.
8: Esi gatavs doties pasaules piedzīvojumā? Ar Turkish Airlines lido no Rīgas uz vairāk nekā 120 galamērķiem visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai plāno sapņu ceļojumu vai veiksmīgu biznesa braucienu ar ērtām savienojumu iespējām, tālie galamērķi kļūst vēl tuvāki nekā jebkad. Rezervē savu nākamo lidojumu turkishairlines.com. Pādari savu pasauli plašāk!
9: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос?

В Латвии обсуждают реформу школьного спорта, и она может заметно изменить привычный урок физкультуры. Идея простая. Спорт должен быть обязательным для всех школьников без исключений, даже если у ребенка есть медицинские ограничения или он восстанавливается после болезни или травмы. Полного освобождения от занятий больше не предполагается. Вместо этого планируется индивидуальный подход. Каждому ученику подбирают нагрузку. Кому-то облегченную, кому-то адаптированную, но участие в уроках все равно сохраняется. Отдельно обсуждается и цифровая система, где будут храниться данные о здоровье школьников, чтобы учителя могли учитывать рекомендации врачей при занятиях. При этом у специалистов есть вопросы. Насколько такая модель будет гибкой и не станет ли она дополнительной нагрузкой и для детей, и для школ? И на этом фоне вспоминается более привычная школьная физкультура. Турники, кроссы, спортплощадки и простое правило. Вышел на урок и побежал.

0: Для вас звучала Ace of Base Wheel of Fortune. Впереди рекламный блок, следующий час, погода и London Beat. I've been thinking about you.
1: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 11. maijam avokado 49 centi gabalā. Rimi.
2: Готовы укротить этого розового зверя? Лизинг – это ретро. Двигайтесь в ритме будущего с Мобире. Регистрируйтесь и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Бесплатно и без обязательств. Заходите на Мобире LV, заполняйте заявку и наслаждайтесь мобильностью следующего уровня. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Мобире LV.
3: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос?

0: 24.
1: Мэнес Аптека советует. В мае на продукцию бренда Эуцерин действуют скидки до 40%. Дермокосметические средства Эуцерин подходят для всех типов кожи и различных ее потребностей. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты ВСЛИБА. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: Мгновенное предложение на Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Samsung Galaxy S26 для новых впечатлений всего за 799 евро. А практичный Galaxy A37 со смарт-возможностями за 319 евро. Не упусти шанс, найди свой Galaxy в Теле 2. Заходи на Теле 2LV или в любой центр клиентов Теле 2. Предложение в силе с 4 по 22 мая. Или пока акционные устройства есть в наличии. Теле 2.
3: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu LUMINOR50. Uzzini vairāk LUMINOR.LV.
4: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marinēti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия. Retro FM. Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
7: Сегодня в Латвии в течение дня количество облаков снизится. Будет светить солнце, осадки не ожидаются. Ветер спокойный южный от 1 до 4 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 7, плюс 10 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 7. В столице Латвии частичная облачность, сухая погода днем до плюс 17, плюс 19 градусов.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
7: На часах 9 в студии Елена Рассохина. Впереди еще много музыки, новостей и, конечно, хорошего настроения. Держим курс на продуктивный понедельник вместе с Retro FM Latvia.

Иногда самые простые просьбы в путешествиях звучат почти автоматически. Выключить телефон, пристегнуться, подготовиться к вылету. Но даже в таких моментах все зависит от того, насколько люди готовы соблюдать правила и учитывать окружающих. Ведь в самолете любое действие одного пассажира очень быстро становится делом всей кабины. От задержки до изменения планов десятков людей. И как раз в таких ситуациях особенно заметно, насколько тонка грань между обычной поездкой и неожиданным инцидентом на борту. Пассажирку, заболтавшуюся по телефону, вывели из самолета и арестовали. Расскажу подробнее. Когда самолет был готов вылететь из Флориды в Джорджию, бортпроводники попросили пассажиров отключить телефоны. Но, видимо, Шеннон Мари Харрис вела какую-то особенно интересную телефонную беседу, ведь она болтала и болтала, не обращая внимания на многократные просьбы, а потом и требования сотрудников авиакомпании. Кончилось тем, что пилот принял решение вывести из самолета пассажирку, которая к тому же начала проявлять агрессию. Шеннон арестовали, и многие надеются, что женщина получит по заслугам. Особенно жаль остальных пассажиров, которые столкнулись с часовой задержкой вылета. Если эгоизм одного человека ударил по другим людям, то такой эгоист, слишком много о себе возомнивший, заслуживает наказания.

0: Для вас звучала песня «Рефлекс, потому что не было тебя». Впереди рекламный блок, а сразу за ним Тота Кутунья с песней «Серената».
1: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
2: 9:12.
1: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
3: Liela akcija veikalos Maksima. Brīvdienu piedāvājumi no 7. līdz 11. maijam. Cūgaļa šašliks tradicionālais, Kurzemes gaļsaimnieks, 1,8 kg, 7,99 €. Marinētas bietes Kitchen Masters, 2,480 gramu vienības par vienas cenu, 2,19 €. Pelmeņiem, hinkaļiem un vareņikiem 25% atlaide. Maksima, lai nekā netrūk

0: Ретро-ФМ Латвия и Рус-ТВ-нет представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: Давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишут сегодня. «Мне всегда нравилось бросать вызов привычному» – повелительница танцполов самых жарких квир-вечеринок Риги Ева Митц. В понедельник воздух прогреется до плюс 20 градусов. Дана Бьорк, у нас заполняемость зала 92%, и она растет, и вот что главное. Что изменилось в системе записи к врачам-специалистам с 5 мая? Зачем ходить в секонд-хенд, когда есть торговые центры? Иностранные мошенники используют названия известных в Латвии фирм для выманивания денег. В Латвии растет заболеваемость клещевым энцефалитом, призывают оплачивать вакцинацию детей. Рубрика «Видео». Так будет выглядеть выступление Отвара на Евровидении. Рубрика «Фото и видео». Министр обороны Андрис Спруц сообщил на пресс-конференции, что подает в отставку. Об этом и многом-многом другом читайте на портале rus.tvnet.lv.
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. rus.tvnet.lv.

0: Для вас играли Bad Boys Blue с песней Hot Girls Bad Boys. Впереди рекламный блок, а сразу за ним Андрей Державин с песней «Первые цветы».
1: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 11. maijam zīmola Annele produktiem atlaida līdz 25%. Ar mans Rimi karti piena šokolāde Milka 90 līdz 100 gramu iepakojumā 1,29 €. Papīra izstrādājumiem Zeva atlaida līdz 40%. Rimi.
2: Клиника Балта. Современные методы ранней диагностики и определения состояния кожи. Комплексный подход. От методов обследования до инновационных мезопроцедур. Клиника Балта. Рига. Улица Эрнеста Бирзнека Опиша, 10-1. Запись по телефону 28-770-660 или evesaliba.lv. Клиника Балта. Дерматологи, которым можно доверять. Код лечебного учреждения 00100280.
3: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Реклама парадзата саймитиска с дарбибс вейцаем.
4: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос? Команда 24. Они упакуют, перевезут и даже пианино на пятый этаж затащат. А вы будете спокойно пить капучино.

0: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Vinyl X на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке. За цены, начиная от 11,90 за квадратный метр. Новинка. Акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Vinyl X LV или на Круспилс 93 в Риге.
1: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.
2: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piektdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
1: Сегодня в Латвии в течение дня количество облаков снизится. Будет светить солнце, осадки не ожидаются. Ветер спокойный южный от 1 до 4 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 7, плюс 10 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 7. В столице Латвии частичная облачность, сухая погода, днем до плюс 17, плюс 19 градусов.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: Время перекусить хот-догом Виада. В этом месяце на заправках Виада один из самых сочных хот-догов всего за 2,79. С карты Виада Плюс или приложением Виада Латвия еще вкуснее. Какой именно? Заезжай на Виада и узнай сам. Виада. Выгодно остановиться.

Гороскоп. Овны. Сегодня вы можете ненадолго потерять связи с реальностью. Так что, если на завтра вам кто-то сообщит, что он где все подробнейшим образом вам рассказал вчера, а вы не сможете ничего вспомнить, то обвинять собеседника во лжи не стоит. Тельцы. Сделайте подарок сегодня. Неважно кому, какой и по какому поводу. Близнецы. Сегодня, пробуя себя в чем-то новом, будьте максимально честны в оценке собственных возможностей. Это поможет вам избежать массы неприятностей. Раки. Не стоит пребывать в уверенности, что окружающий мир без вас не обойдется. Еще как обойдется, правда, недолго, но пока можете позволить себе расслабиться. Львы. Сегодня вам следует действовать с особой осторожностью, дабы, вызвавшись помочь кому-то, не переступить некоторые грани и не взвалить на себя ответственность за этого человека и его поступки. Девы. Сегодня всякие поиски чего бы то ни было превратятся для вас в изысканное удовольствие. Это, правда, не означает, что все они будут удачны. Весы. Сегодняшний день напомнит вам о существовании друзей и о том, насколько они вам нужны. Не ждите повода, побалуйте себя и их встречи просто так. Скорпионы. Сегодня вы будете на редкость нетерпеливы. Это может вызвать массу никому не нужных вопросов о причинах оного состояния. Так что имеет смысл постараться нетерпение скрыть. Стрельцы. Сегодня вы можете ни с того ни с сего восстать против всего мира в целом и каждой его составляющей в частности. Постарайтесь все-таки, если не удержаться, то хотя бы выбрать объект восстания, против которого не принесет катастрофических последствий. Козероги. Начинайте двигаться, направление определите позже. Если же вам не совсем все равно, куда прийти, спросите чьего-нибудь совета и поступите наоборот. Водолеи. Не пытайтесь бежать впереди лошади, ей это может не понравиться. По дороге вам сегодня может встретиться надежная точка опоры. Постарайтесь ее не пропустить. Рыбы. Сегодня у вас будут неплохие шансы стать знаменитым. Постарайтесь, чтобы ваша слава не напоминала Геростратову.

0: «Чай вдвоем. Просто друг». Впереди реклама, а сразу за ним Сиси Кейдж. «I can lose my heart tonight».
1: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
2: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
1: Ух ты! Безумно выгодно.
3: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
4: Срочные новости. Когда люди приходят на работу, они не могут выбрать, чему отдать предпочтение – утреннему кофе или электронному письму от начальника. Эксперты подтверждают, и то, и другое крайне важно.
5: Не паникуйте, решение есть. С программой лояльности «Хестио» вы можете получить все – от вкусного кофе до хорошо выполненной работы. Эксперты сходятся во мнении – счастливый начальник и счастливые сотрудники. «Хестио» – покупки, которые окупаются. Заходите и убедитесь. «Хестио.лв».
6: С 11 по 15 мая слушай вечерний променад на Retro FM Latvia и лови свои счастливые билеты. Каждый день выполняй задания ведущего и становись обладателем 5 билетов на аттракционы из Голландии, которые будут ждать тебя в Елгаве с 15 по 31 мая. Голландские аттракционы в Елгаве – самый большой парк аттракционов в Балтии.
7: Хей, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
8: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Интеграт и радио Рисенайоми». Реклама связана с выборами ПСМ 3 октября. Подробная информация ehr.fm/politics-reklama.
9: Когда Шлессерс был министром сообщения, он привез в Ригу авиакомпанию Ryanair. Цены на авиабилеты впервые стали доступны всем, в том числе пенсионерам и молодежи. До этого летать могли позволить только состоятельные люди. Шлессерс умеет привлекать в Латвию инвесторов, что выгодно всем. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
10: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
11: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
12: Свежие автомобили! Новые автомобили! Забирайте сразу! Да, автомобильный рынок в последнее время стал спокойнее. А Kia Sportage? Их раскупают, как горячие пирожки. Посмотрите, передний привод, полный привод. Kia Sportage с механической коробкой передач. Или автомат, дизель, гибрид. А комплектация? О, много всего! А почему они так быстро исчезают? Ну, думаю, дело в цене. Самые популярные автомобили Kia по выгодным ценам вы всегда найдете на Форум Auto. Карля Улманя Гатве 101 или kia.forumauto.lv.
13: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
14: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Cosmetics LV.
15: Jaunais Hezbo Hamburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maiks krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.

0: Постепенно подходим к завершению этого утра, и перед тем, как попрощаться, заглянем в народный календарь. Сегодня Максимов день, или, как его еще называли в народе, березосок. В это время как раз начинали активно собирать березовый сок. Считалось, что дерево в эти дни отдает земле и людям свои силы после долгой зимы. Березу в народной традиции вообще воспринимали как символ очищения и обновления. Поэтому и сам день связывали с легкостью движения вперед и началом нового природного цикла. Говорили, как береза просыпается, так и человек должен стряхнуть с себя зимнюю усталость. На этом мы с вами сегодня и прощаемся. Спасибо, что провели это утро вместе. Услышимся уже завтра с самого утра. Как всегда, соберем главное, разбудим город и начнем день в хорошем ритме. До завтра!
1: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
2: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
3: Можно, можно.
4: Можно, можно.
3: Если надо, очень, то можно.
4: Можно, можно.
5: Можно, можно.
2: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
6: Hei, hei, hei! Hokeja līdzjutēji! Nāc līdzi just pie Xiaomi Arenas fanu zonā! Dziesmas uzvaras un prieks! Visas pasaules hokeja čempionāta spēles tiešraidē LTV 7 un LSM LV. Tiekamies pie Xiaomi Arenas!
7: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Ультрапастеризованное молоко 1 литр 79 центов. Майонез Hellmann's 855 мл 3,59. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Lidl стоит того.
1: Подготовься к лету с 220 ЛВ. До минус 35% на товары для отдыха участникам 220 ЛВ+. Получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
8: Tiešsaistes modes veikals Souls.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Souls. Lejupielādē stilu.
9: Grantis. Profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība grantis.lv.
1: 220 ЛВ понедельник уже здесь. Супер предложение до минус 50% для участников 220 ЛВ+. Только сегодня. Поспеши. Подробнее на 220 ЛВ.
10: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
11: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
12: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
0: Сегодня в Латвии в течение дня количество облаков снизится. Будет светить солнце, осадки не ожидаются. Ветер спокойный южный от 1 до 4 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 7, плюс 10 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 7. В столице Латвии частичная облачность, сухая погода, днем до плюс 17, плюс 19 градусов.
12: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
13: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīju šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
1: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
2: Цену магия ир клад. Tikai līdz 13. maijam, tikai Eiroaptiek LV saņem atlaidi visam, jā, visam, līdz 50%. Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiroaptiek LV un jāiegādājas savi iecienītie vitamīni, uzturu bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Zini, kas man mājās ir? Man mājās ir viss! Ātris internets, TET Plus, HBO, Netflix, TET elektrība, TET drošība. Viss vienā rēķinā, tik ērti! Jo vairāk pieslēdz, jo izdevīgāk! Tagad lieliskas cenas! Internets tikai no 10,50 € mēnesī, turklāt pirmais mēnesis bez maksas. Uzzini vairāk TET LV, TET veikalos vai zvani! TET – stiprākais savienojums!
4: Срочные новости. Когда люди приходят на работу, они не могут выбрать, чему отдать предпочтение – утреннему кофе или электронному письму от начальника. Эксперты подтверждают, и то, и другое крайне важно.
5: Не паникуйте, решение есть. С программой лояльности Хестио вы можете получить все – от вкусного кофе до хорошо выполненной работы. Эксперты сходятся во мнении – счастливый начальник и счастливые сотрудники. Хестио – покупки, которые окупаются. Заходите и убедитесь. Хестио.лв.
6: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos līdz 11. maijam. Ar mans Rimi karti zīmola Raffaello un Ferrero Rocher produktiem noteiktiem veidiem atlaida līdz 30%. Kečupiem spilva 35% atlaide. Papīra izstrādājumiem zeva atlaida līdz 40%. Rimi.
1: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
2: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал...
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
5: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
4: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразоле Зентива. Омепразоле Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразоле Зентива – препарат мгновенного действия.
6: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS – филиал в Латвии.
7: Tiešsaistes modes veikals Souls.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Souls – lejupielādē stilu!
8: Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
9: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
10: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
9: Ko? Tiešām?
11: Mastercard kliktu peļļauj noreķināties ātrāk un drošāk. Neievado savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
12: Мгновенное предложение на Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Samsung Galaxy S26 для новых впечатлений всего за 799 евро. А практичный Galaxy A37 со смарт-возможностями за 319 евро. Не упусти шанс, найди свой Galaxy в Теле 2. Заходи на Теле 2 LV или в любой центр клиента в Теле 2. Предложение в силе с 4 по 22 мая или пока акционное устройство есть в наличии. Теле 2.
13: Не пропустите до 31 мая. Международно награжденная, незабываемая мультимедийная выставка о труде всей жизни Леонардо да Винчи. Каждый день на Витземском рынке с 10 до 20. Вдохновляться творить приглашает Цитаделла.
4: Прекрасная музыка, аромат сирени и незабываемое весеннее настроение в честь 80-летия Института садоводства. Приглашаем вас на концертную программу «Эс-Зеду» в сад сирени в Добеле 22 мая в 6 часов вечера. В концерте примут участие Елговский Биг Бенд, Дауманс Калнинч и другие. Специальный гость – Гундарс Аболинч. Билеты на сайте Билиша Парадейза. С ними вы сможете наслаждаться садом сирени в течение всего дня.
14: EHR Iesaka.
15: Tā armora nostiprina pamatus dzelzbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora – dzelzbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora – LV.
16: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinājs akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirkli.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
2: Здравствуйте. У меня совсем небольшой вопрос о деньгах.
3: Правда? Небольшой? Мы работаем только с большими вопросами. Приходите в другой раз, когда у вас будет вопрос побольше.
4: В отличие от других, мы тебя видим и слышим. Выслушаем, каким бы ни был твой вопрос о деньгах. Убедись на сайте aizdavums.lv или по телефону 1858. Aizdavums LV – твой финансовый друг. Для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
5: Noguris no badu haosa. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
6: Golden Saga – ювелирная фабрика номер один празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая. На весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga – ювелирной фабрики номер один.
1: Подготовься к лету с 220 ЛВ до минус 35% на товары для отдыха участникам 220 ЛВ+. Получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
7: Volkswagen Festivals ir klāt tikai līdz 16. maija. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ieraupījumi līdz pat 23,500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maija festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
8: Kopā ar Roda Racing Biķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
9: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv
1: 220 LV e-paņedīļnik уже здесь. Супер предложение до минус 50% для участников 220 LV+. Только сегодня. Поспеши. Подробнее на 220 LV.
10: Jaunais Heisburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
11: В вашем приемнике, в приложении EHR.FM и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
12: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
13: Сегодня в Латвии в течение дня количество облаков снизится. Будет светить солнце, осадки не ожидаются. Ветер спокойный южный от 1 до 4 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 7, плюс 10 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 7. В столице Латвии частичная облачность, сухая погода, днем до плюс 17, плюс 19 градусов.
12: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзības программа. ЛКПП ЛВ.
14: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 11:13.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: reklāma. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ до минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
2: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
3: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман» всего за 55 евро.
2: Ух ты! Безумно выгодно!
4: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
5: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в СЭМ 3 октября. Подробная информация – ehr.fm/politiska-reklama.
6: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Венспилский, Лепойский порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
7: Свежие автомобили! Новые автомобили! Забирайте сразу! Да, автомобильный рынок в последнее время стал спокойнее. А Kia Sportage? Их раскупают, как горячие пирожки. Посмотрите, передний привод, полный привод. Kia Sportage с механической коробкой передач. Или автомат, дизель, гибрид. А комплектация? О, много всего. А почему они так быстро исчезают? Ну, думаю, дело в цене. Самые популярные автомобили Kia по выгодным ценам вы всегда найдете на Форум Ауто. Карля Улманя Гатве 101 или kia.forumauto.lv.
1: Подготовься к лету с 220 ЛВ до минус 35% на товары для отдыха участникам 220 ЛВ+. Получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
8: Мэнес Аптека советует. В мае скидки до 56% на средства гигиены полости рта Орафлукс. Ополаскиватели полости рта для ежедневной гигиены, для профилактики кариеса и гингивита. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
9: EHR iesaka.
10: Tā armora nostiprina pamatus dzelzbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora dzelzbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora LV.
11: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плодмалось Центрс. Крытый пляж в Риге.
12: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация – Плодмалос Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плодмалос Центрс.
13: Cenu maģija ir klāt. Tikai līdz 13. maijam, tikai Eiroaptieka LV saņem atlaidi visam, jā, visam, līdz 50%. Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiroaptieka LV un jāiegādājas savi iecienītie vitamīni, uzturu bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: 220 ЛВ. Понедельник уже здесь. Суперпредложение до минус 50% для участников 220 ЛВ+. Только сегодня. Поспеши. Подробнее на 220 ЛВ.
14: Для тех, кто строит и перестраивает. Для тех, кто выбирает вид отопления. Для тех, кому важны энергоэффективность и снижение затрат. Практические советы и идеи для комфорта. Слушай «Минуту технологий для дома по средам» и узнай, как выбрать наиболее подходящее решение для своего жилья.
15: Jaunais Heisburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.

0: Современная лазерная эпиляция в клинике Балта. Быстро, безопасно и эффективно. Подходит для всех типов кожи. Клиника Балта. Ультрасовременный александритовый лазер. Процедура улучшает текстуру и тонус кожи, стимулируя выработку коллагена. Клиника Балта. Гладкая кожа. Результат, который остается с вами. Клиника Балта. Рига. Бежника Опиша 10. Звоните 28770660 или записывайтесь на evosalibespons.lv. Код учреждения 00100280.
1: С 11 по 15 мая слушай вечерний променад на Retro FM Latvia и лови свои счастливые билеты. Каждый день выполняй задания ведущего и становись обладателем 5 билетов на аттракционы из Голландии, которые будут ждать тебя в Елгаве с 15 по 31 мая. Голландские аттракционы в Елгаве – самый большой парк аттракционов в Балтии.
2: Хей, здесь Интриша. Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
3: Hei, hokeja līdzjutēji! Nāc līdzi just Valmierā pie Bastiona fanu zonā! Dziesmas uzvaras un prieks! Visas pasaules hokeja čempionāta spēles tiešraidē LTV 7 un LSM LV. Tiekamies Valmierā pie Bastiona!
4: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk! Piekdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
5: Virši turpina darīt!
6: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унетипс АБЦ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унетипс АБЦ.
7: Лето вашего ребенка может быть не только веселым,
8: но и по-настоящему полезным.
9: Подарите ему возможность побеждать вместе с шашечным лагерем «Дом от Прекс» в семейном центре «Ривз».
7: Логика, уверенность в себе, новые друзья и увлекательные занятия. Все в одном месте.
9: Количество мест ограничено, поэтому записывайтесь уже сейчас на gymnasrivs.lv.
7: Умное лето начинается здесь, в семейном центре «Ривз». Подробнее gymnasrivs.lv.
10: Īpašais piedāvājums KFC Krastaielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.

0: tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Реклама. Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
2: Volkswagen Festivals tuvojas tikai 6 dienas. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23,500 eiro. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos senkāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. maija visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
3: Signet Bank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes E-kasa LV, Tirzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storens un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
4: Vai tu kontrolē savu elektrības rēķinu, vai rēķins kontrolē tevi? Klausies gudrās enerģijas minūti ceturtdienās un uzzini, kā tu vari ietaupīt vismaz vienu elektrības rēķinu gadā. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis.
5: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, kremīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
6: Акционерное общество Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на приобретение транспортных средств и на другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
0: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа. ЛКПП-ЛВ.
8: Сегодня в Латвии в течение дня количество облаков снизится. Будет светить солнце, осадки не ожидаются. Ветер спокойный южный от 1 до 4 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 7, плюс 10 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 7. В столице Латвии частичная облачность, сухая погода днем до плюс 17, плюс 19 градусов.
0: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа. ЛКПП-ЛВ.
9: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 €. Hesburger!
1: Здравствуйте! У меня совсем небольшой вопрос о деньгах.
2: Правда? Небольшой? Мы работаем только с большими вопросами. Приходите в другой раз, когда у вас будет вопрос побольше.
3: В отличие от других, мы тебя видим и слышим. Выслушаем, каким бы ни был твой вопрос о деньгах. Убедись на сайте aizdavums.lv или по телефону 1858. aizdavums.lv. Твой финансовый друг. Для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунеце в ЗАБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунеце в ЗАБЦ.
6: Мгновенное предложение на Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Samsung Galaxy S26 для новых впечатлений всего за 799 евро. А практичный Galaxy A37 со смарт-возможностями за 319 евро. Не упусти шанс, найди свой Galaxy в Теле 2. Заходи на Теле 2LV или в любой центр клиентов Теле 2. Предложение в силе с 4 по 22 мая. Или пока акционное устройство есть в наличии. Теле 2.
7: Signetbank piedāvā prātuvētas koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityBee, Neste, Balcija, Storens un Signetbank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
8: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
9: Tiešsaistes modes veikals Souls.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Souls. Lejupielādē stilu.
10: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Ультрапастеризованное молоко 1 литр 79 центов. Майонез Hellmann's 855 миллилитров 3,59. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Lidl стоит того.
11: Маму, капец бы ярости так много цифр, чтобы iepirktos?
12: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl nē?
11: Ko? Tiešām?
13: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
14: Jaunais Hesburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Срочные новости. Когда люди приходят на работу, они не могут выбрать, чему отдать предпочтение – утреннему кофе или электронному письму от начальника. Эксперты подтверждают, и то, и другое крайне важно.
2: Не паникуйте, решение есть. С программой лояльности Хестио вы можете получить все – от вкусного кофе до хорошо выполненной работы. Эксперты сходятся во мнении – счастливый начальник и счастливые сотрудники. Хестио – покупки, которые окупаются. Заходите и убедитесь. Хестио.лв.
3: Degviela uzpildīta, brauciens sākts, degvielas pistole palikusi bākā.
4: Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
5: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.
6: Kopā ar Roda Racing Biķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
7: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
8: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinājs akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētkumi.

любители кофе. В этом месяце на заправочных станциях Виада насладись кофе Мокко размера XL со скидкой 30%. Насыщенное сочетание кофе и шоколада для истинных ценителей вкуса. Акция действует с картой Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно остановиться.

0: всем. Я хочу поздравить свою маму.
1: Привет, коллеги.
2: Любимая, привет. Я тут подумал.
3: Привет. А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
5: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Интеграция радио Ришиналиуми». Реклама связана с выборами ПСМ 3 октября. Подробная информация ehr.fm/politiska-reklama.
6: Когда Шлессер стал министром, аэропорт Риги обслуживал всего 650 тысяч пассажиров в год. При министре сообщения Шлессерсе оборот аэропорта Риги вырос на 700%, и число пассажиров увеличилось до 5 миллионов в год. Шлессерс обеспечил небывалый успех и развитие аэропорта Риги. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
7: Cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
8: No 11. līdz 13. maijam ar mana topkārte šķīstošā kafija Nescafe Strong 250 gramu 6,99 €. Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 1,09 € un papīra dvieļi Grite Family 2 ruļi 1,05 €.
7: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
9: Top, top, top!
10: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
11: Jaunais Hesburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
12: Акционерное общество «Латвия с кредитами» полидзибас программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
13: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
14: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полидзības программа. LKPP-LV.
15: Сегодня в Латвии в течение дня количество облаков снизится. Будет светить солнце, осадки не ожидаются. Ветер спокойный южный от 1 до 4 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 7, плюс 10 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 7. В столице Латвии частичная облачность, сухая погода, днем до плюс 17, плюс 19 градусов.
14: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полидзības программа. ЛКПП-ЛВ.
16: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: cenu maģija ir klāt. Tikai līdz 13. maijam, tikai Eiroaptiek LV saņem atlaidi visam, jā, visam, līdz 50%. Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiroaptiek LV un jāiegādājas savi iecienītie vitamīni, uzturu bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Реклама парадзата санитарская здоровье с вейцаем.
2: С 11 по 15 мая слушай вечерний променад на Retro FM Latvia и лови свои счастливые билеты. Каждый день выполняй задание ведущего и становись обладателем 5 билетов на аттракционы из Голландии, которые будут ждать тебя в Елгаве с 15 по 31 мая. Голландские аттракционы в Елгаве – самый большой парк аттракционов в Балтии.
3: Hei, hei, hei, hokeja līdzjutēji! Nāc līdzi just pie Xiaomi Arenas fanu zonā! Dziesmas uzvaras un prieks! Visas pasaules hokeja čempionāta spēles tiešraidē LTV 7 un LSM LV. Tiekamies pie Xiaomi Arenas!
4: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk! Piekdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
5: Virši turpina darīt!
6: Grantis. Profesionālā pomoš i poddержka v skorbnyje momenty žizni. Grantis. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес 15, а также Рига, улица Мира 27. Круглосуточная помощь grantis.lv.
7: Не пропустите до 31 мая. Международно награжденная, незабываемая мультимедийная выставка о труде всей жизни Леонардо да Винчи. Каждый день на Витземском рынке с 10 до 20. Вдохновляться творить приглашает Цитаделла.
8: Прекрасная музыка, аромат сирени и незабываемое весеннее настроение в честь 80-летия Института садоводства. Приглашаем вас на концертную программу «Эс-Зеду» в сад сирени в Добеле 22 мая в 6 часов вечера. В концерте примут участие Елговский Биг Бенд, Дауманс Калнинч и другие. Специальный гость – Гундарс Аболинч. Билеты на сайте Билиша Парадейза. С ними вы сможете наслаждаться садом сирени в течение всего дня.
9: Īpašais piedāvājums KFC Krastaielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.

0: Tava izvēle ļauj Latvijai augt. Izvēlies pašmāju produktus. Līdz 11. maijam saldajiem biezpieniem Baltais atlaida līdz 25%. Ar mansarimī karti saldējumiem Tio noteiktiem veidiem atlaida līdz 45%. Ievārījumiem pūre dažādiem veidiem 25% atlaide. Rimi!
1: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
2: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
1: Ух ты! Безумно выгодно.
3: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
4: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
5: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
6: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в СЭМ 3 октября. Подробная информация ehr.fm/politiska-reklama.
7: Ни один политик не сделал столько для развития экономики Латвии, сколько Айнарс Шлессерс. Между Ригой и Юрмалой находится Салаена, один из крупнейших проектов недвижимости в Латвии. Дома, школы, детские сады, торговый центр, спортивные сооружения и площадки. Проект развития Салаена – это проект Шлессерса. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
8: Хотите, чтобы лето вашего ребенка в Риге стало настоящим приключением?
9: Семейный центр «Ривз» приглашает в тематические лагеря. Экспедиция во времени, миссия исследователя, мировые приключения. Каждый день это новые открытия, яркие впечатления и развитие кругозора.
10: Лагеря проходят в Риге в семейном центре «Ривз».
9: Выберите подходящую программу и запишите ребенка уже сейчас на Gimenes-Rivs.lv.
8: Подарите ему лето, которое запомнится надолго.
9: Подробнее – Gimenes Rivs LV.
11: EHR iesaka.
12: Tā armora nostiprina pamatus dzelzbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora dzelzbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora LV.
13: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Cosmetics LV.
14: Jaunais Hesburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.

0: Golden Saga ювелирная фабрика номер 1 празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая на весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga ювелирной фабрики номер 1.
1: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
2: Можно, можно.
3: Можно, можно.
2: Если надо, очень, то можно. Можно, можно.
3: Можно, можно.
1: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на safinance.lv.
4: Zini, kas man mājās ir? Man mājās ir viss. Ātrs internets, TED Plus, HBO, Netflix, TED elektrība, TED drošība. Viss vienā rēķinā. Tikai

0: veikalos vai zvani. Tet, stiprākais savienojums.
1: Mosties saule, šī diena pieder tev. Tu lido ātrāk par vēju. Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
2: Свежие автомобили, новые автомобили. Забирайте сразу. Да, автомобильный рынок в последнее время стал спокойнее. А Kia Sportage? Их раскупают как горячие пирожки. Посмотрите передний привод, полный привод. Kia Sportage с механической коробкой передач или автомат, дизель, гибрид. А комплектация? О, много всего. А почему они так быстро исчезают? Ну, думаю, дело в цене. Самые популярные автомобили Kia по выгодным ценам вы всегда найдете на Форум Ауто. Карля Умани Гатве 101 или kia.forumauto.lv.
3: Для тех, кто строит и перестраивает. Для тех, кто выбирает вид отопления. Для тех, кому важны энергоэффективность и снижение затрат. Практические советы и идеи для комфорта. Слушай «Минуту технологий для дома по средам» и узнай, как выбрать наиболее подходящее решение для своего жилья.
4: Tava jaunā sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinājs akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
5: В вашем приемнике, в приложении EHR.FM и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
6: Retro FM.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП ЛВ.
8: Завтра будет пасмурно, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 8 до плюс 12 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью в порывах до 10 метров в секунду.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП ЛВ.
5: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед и всем прекрасного дня. С вами я, Катя Ерофеева. Эфир Retro FM Латвия продолжается, и будем его прогревать вашими теплыми словами. Это программа по заявкам. Оставайтесь с нами, будем начинать.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед», и здесь звучат ваши приветы и поздравления. В Юрмалу отправляется поздравление с днем рождения, адресованное Карине Григорчук от друзей. Карина, вам желают продолжать покорять этот мир, сиять, мечтать и быть самой счастливой. Ваши друзья с любовью и теплом поздравляют вас с днем рождения.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos līdz 11. maijam. Ar mans Rimi karti zīmola Raffaello un Ferrero Rocher produktiem noteiktiem veidiem. Atlaida līdz 30%. Kečupiem spilva 35% atlaide. Papīra izstrādājumiem Zeva atlaida līdz 40%. Rimi.
1: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28-770-660. Клиника «Балта». Рига. Улица Эрнеста Бирзняка-Упиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100-0280.
2: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Реклама парадзата. Саймитискас дарби и свейцаем.
3: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
0: Цену магия ир клад. Тикай лиц 13 мая, тикай Ероаптек ЛВ, саням атлайды висам. Я, висам. Лиц 50%. Кас тев шобрид ядар? Я додас уз Ероаптек ЛВ, ун я егадайс сави ецените витамин, уштур багатинатай, ун косметика ар атлайды. Иекликшчини, извейлиес, ун бауди копа ар Ероаптека ЛВ. Уштур багатинатайс на эстай, пилнвертик ун сабалансат устуру.
4: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Lego, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.
5: EHR iesaka.
6: Tā armora nostiprina pamatus dzelzbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora dzelzbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora LV.
7: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpo aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23,500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
8: Менес аптека советует Doppelherz Active Magni 400. Комплексное средство для сердца, энергии и мышц. В мае со скидкой до 40%. Doppelherz – немецкое качество для твоего ежедневного благополучия. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
9: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
8: Менес аптека – рецепт твоего здоровья.
10: Tava jaunā sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, kremīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Эфир Retro FM Латвия продолжается, ну а программа по заявкам подходит к концу. Всем спасибо за ваше участие и за ваши красивые послания. С вами была Катя Ерофеева. Вновь услышимся завтра в 14 часов. Ну а пока заходите на retrofm.lv и пишите свое послание, привет или поздравление. Ну а теперь ненадолго прощаюсь. Пока-пока.
0: Привет в обед поддерживает SMS Credit LV.

0: paskaties, kā tas aug. Aug griezdamies. Mums tepat blakus. Aug meistarība. Aug pārliecība. Aug vēriens. Un aug, pateicoties tev. Saki, tu nestādīji un nelaistīji? Iespējams. Bet izvēles priekšā tu sniedzies pēc Latvijā radītā. Un tava izvēle ļauj visai Latvijai augt. Turpin izvēlēties pašmāju produktus. Rimi.
1: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере «Лето в Делфи» Плодмалос Центрс. Крытый пляж в Риге.
2: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация Плодмалос Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плодмалос Центрс.
3: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
4: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
3: Ko? Tiešām?
5: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
2: Прекрасная музыка, аромат сирени и незабываемое весеннее настроение в честь 80-летия Института садоводства. Приглашаем вас на концертную программу «Эс-Зеду» в сад сирени в Добеле 22 мая в 6 часов вечера. В концерте примут участие Елговский Биг Бенд, Дауманс Калнинч и другие. Специальный гость – Гундарс Аболинч. Билеты на сайте «Билиша Парадейза». С ними вы сможете наслаждаться садом сирени в течение всего дня.
6: Tiešsaistes modes veikals Souls.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Souls. Lejupielādē stilu.
2: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразол Зентива. Омепразол Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразол Зентива – препарат мгновенного действия. Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Зентива Групп АС, филиал в Латвии.

0: tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Reklāma. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
2: Vai tu kontrolē savu elektrības rēķinu? Vai rēķins kontrolē tevi? Klausies gudrās enerģijas minūti ceturtdienās un uzzini, kā tu vari ietaupīt vismaz vienu elektrības rēķinu gadā. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis.
3: Здравствуйте. У меня совсем небольшой вопрос о деньгах.
4: Правда? Небольшой? Мы работаем только с большими вопросами. Приходите в другой раз, когда у вас будет вопрос побольше.
5: В отличие от других, мы тебя видим и слышим. Выслушаем, каким бы ни был твой вопрос о деньгах. Убедись на сайте aizdevums.lv или по телефону 1858. aizdevums.lv. Твой финансовый друг. Для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
6: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All World Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
7: Signet Bank piedāvā prātuvētus koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kase LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija, Storens un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Air Latviešu хиты un TV3 Group.
8: Для тех, кто строит и перестраивает. Для тех, кто выбирает вид отопления. Для тех, кому важны энергоэффективность и снижение затрат. Практические советы и идеи для комфорта. Слушай минуту технологий для дома по средам и узнай, как выбрать наиболее подходящее решение для своего жилья.
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
10: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
11: Завтра будет пасмурно, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 8 до плюс 12 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью в порывах до 10 метров в секунду.
10: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
12: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля, скучаю, скучаю.

0: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
1: Привет, коллеги!
2: Любимая, привет! Я тут подумал.
3: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
5: Хей, здесь Интриша. Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
6: С 11 по 15 мая слушай вечерний променад на Retro FM Latvia и лови свои счастливые билеты. Каждый день выполняй задания ведущего и становись обладателем 5 билетов на аттракционы из Голландии, которые будут ждать тебя в Елгаве с 15 по 31 мая. Голландские аттракционы в Елгаве – самый большой парк аттракционов в Балтии.
7: Zini, kas man mājās ir? Man mājās ir viss! Ātris internets, TED Plus, HBO, Netflix, TED elektrība, TED drošība. Viss vienā rēķinā, tik ērti. Jo vairāk pieslēdz, jo izdevīgāk. Tagad lieliskas cenas. Internets tikai no 10,50 € mēnesī, turklāt pirmais mēnesis bez maksas. Uzzini vairāk TED LV, TED veikalos vai zvani. TED – stiprākais savienojums.
8: Срочные новости. Когда люди приходят на работу, они не могут выбрать, чему отдать предпочтение – утреннему кофе или электронному письму от начальника. Эксперты подтверждают, и то, и другое крайне важно.
9: Не паникуйте, решение есть. С программой лояльности Хестио вы можете получить все – от вкусного кофе до хорошо выполненной работы. Эксперты сходятся во мнении – счастливый начальник и счастливые сотрудники. Хестио – покупки, которые окупаются. Заходите и убедитесь. Хестио.лв.
10: Ваш ребенок увлекается музыкой?
11: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
10: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
11: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
10: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
11: Запишите ребенка сейчас. Gimnes RIS LV.
12: Пусть лето зазвучит ярко.
10: Подробнее Gimnes RIS LV.
13: Не пропустите до 31 мая. Международно награжденная незабываемая мультимедийная выставка о труде всей жизни Леонардо да Винчи. Каждый день на Витземском рынке с 10 до 20. Вдохновляться творить приглашает Цитаделла.
14: Свежие автомобили! Новые автомобили! Забирайте сразу! Да, автомобильный рынок в последнее время стал спокойнее. А Kia Sportage? Их раскупают, как горячие пирожки. Посмотрите, передний привод, полный привод. Kia Sportage с механической коробкой передач. Или автомат, дизель, гибрид. А комплектация? О, много всего. А почему они так быстро исчезают? Ну, думаю, дело в цене.
15: Самые популярные автомобили Kia по выгодным ценам вы всегда найдете на Форум Ауто. Карля Улманя Гатве 101 или kia.forumauto.lv.
16: Komplements Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplementu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievedot kodu LUMINOR50. Uzzini vairāk Luminor LV.

0: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ плюс. Подробнее на 220 ЛВ.
1: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
2: Политическая реклама. Спонсор ООО «Интеграция радио Ресинами». Подробная информация на ehr.fm/politiska-reklama.
3: Благодаря работе Шлессерса на посту министра сообщения между Ригой и Стокгольмом начали курсировать паромы «Таллинг». Во времена правительства единства маршрут Рига-Стокгольм был остановлен, и паромное сообщение так и не возобновили. Пора вернуть Шлессерса во власть и восстанавливать наше государство вместе. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
0: Подготовься к лету с 220 ЛВ. До минус 35% на товары для отдыха участникам 220 ЛВ+. Получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
4: Теу дарба отбилдибас нетрукст. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
0: 220 ЛВ понедельник уже здесь. Супер предложение до минус 50% для участников 220 ЛВ плюс. Только сегодня. Поспеши. Подробнее на 220 ЛВ.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
6: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная и полезная программа ЛКПП ЛВ.

0: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитнеймеи палейдзības программа ЛКПП ЛВ.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.
2: Ну, привет, дорогие мои. Это Эдмунд Кашевский вас беспокоит. До 19 будем вместе на Retro FM Латвия.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 4 часа 12 минут.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Lielakcija veikalos Maksima. Brīvdienu piedāvājumi no 7. Līdz 11. maijam. Skābais krējums Limbažu piens 20%, 300 gramu, 99 centi. Pasaules virtuves produktiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Sieriem, izņemot sveramajiem sieriem, pērkot vismaz divas jebkuras preces 20% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Студии Эдмунд Кашевский.
4: Да, люди добрые, за время моего краткого отпуска сколько всего произошло здесь. Ну, не будем пока о грустном, давайте посмотрим, что мы будем сегодня творить. А эфир сегодня будет, с одной стороны, спокойный, с другой стороны, насыщенный. Конкурс у меня есть, разыграю я замечательный приз, это будет чуть попозже, во второй половине этого часа. Ну а затем, все, как говорится, все по прейскуранту, все по меню, все по сценарию.

0: на Ретро-ФМ Латвия.
1: Кстати, вернулся сюда, в Ригу, с большим багажом положительных эмоций, потому что, гуляя несколько дней по Кракову и посещая самые известные музыкальные бары и, ну, как бы это сказать, такие концертные площадки, скорее всего, в первую очередь, я услышал столько хорошей музыки, которой просто, ну, вот в Риге такого не хватает, скажу честно, потому что я могу вам авторитетно заявить, что могу на пальцах одной руки сосчитать те места, где в Риге есть живая музыка. А в Кракове каждый день люди играют вживую, радуют посетителей, и это, по-моему, замечательная штука. Но что касательно моего плача по живой музыке, это я потом вам проиллюстрирую еще на примере. А пока о том, что я вам тут заявил. У нас будет конкурс во второй половине этого часа, и будем разыгрывать целую вереницу, целую кучу, целую охапку билетов на посещение аттракционов. Это будет чуть попозже. Ну а пока мы продолжим с композицией в исполнении человека, у которого вчера прошел концерт. Говорят, прошел на ура. Не был, врать не буду, но учитывая, что два раза я побывал на его сольных концертах, мне лично хватило. Если кому нет, я добавляю чуть-чуть Валерия Меладзе еще.

0: реклама.
1: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Просто в установке и с системой Клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм. Произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов в наличии по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению Клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в улицы в ЗАБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом. Проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улицы в ЗАБЦ.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае Литозин плюс коллаген и Магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Stāv benzīntakā, uzpildos, blakus piebrauc un sāk uzpildīties man bijusi. Čau, ko tu? Nu jā, jā, visas tās klasiskās pieklājības frāzes jūs jau zirat. Protams, tajā brīdī tieši zvana sieva. Iekāpi mašīnā, uzliek uz skaidruņu, sāk braukt, tad dzird tankš. Izrādās pistola palika bākā. Bijusī skatās, sieva klausās pats šokā.
3: Neticami! Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko iegādēji. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
4: Срочные новости. Когда люди приходят на работу, они не могут выбрать, чему отдать предпочтение – утреннему кофе или электронному письму от начальника. Эксперты подтверждают, и то, и другое крайне важно.
5: Не паникуйте, решение есть. С программой лояльности Хестио вы можете получить все – от вкусного кофе до хорошо выполненной работы. Эксперты сходятся во мнении – счастливый начальник и счастливые сотрудники. Хестио – покупки, которые окупаются. Заходите и убедитесь. Хестио.лв.
6: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās Atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
7: Vičerni promenāt.
8: Vičerni promenāt. Na Retro FM Latvijā.

букет различных и мероприятий, и различных исторических дат, что просто, ну, глаза разбегаются. В частности, вот я с удивлением узнал, что на Канарских островах отсутствуют канарейки. Да, представляете, на Канарских островах нет канареек. То же самое можно отнести и к острову Лесбос. Да, там тоже нет канареек. А посему, вот давайте посмотрим, что у нас интересного есть по части вот этих исторических дат. Ух ты, йохайды, какой сегодня день рождения шикарный один. И замечательное еще, ай, а какой день памяти сегодня тоже. Ну это о грустном потом, мы же договорились, да? Итак, 26-й год, 1926, естественно, 11 мая, оказывается, что со Шпицбергена в Теллер, что на Аляске, там это в Америке, если что, вы помните уже, да, к тому времени было, состоялся первый полет на дирижабле на Северный полюс. Ух ты! Вот я никогда не летал на дирижабле. И вот это какая-то такая, ну, можно сказать, позиция, которую вряд ли уже я сумею осуществить в этой жизни и закрыть ее, этот гештальт. Но, с другой стороны, было бы интересно, вот как на дирижабле. Шикарно было бы, да, правда? Интересно. А с другой стороны, создана была 11 мая 1927 года, была образована Американская академия киноискусств. Та самая киноакадемия, которая раздает по сей белый день Оскары. Ну, об этом я вам расскажу поподробнее чуть попозже.

Плохой бы я был киношник, пусть даже и бывший, если бы подробнее не остановился на позиции Американской Академии Кинематографических Искусств. Да-да-да. Academy of Motion Pictures Arts and Science. Ну, что сказать. Основали ее в 1927 году в штате Калифорния, что в Америке, как организация профессионалов на общественных началах была она основана и посвященная продвижению кинематографа. Академия объединяет более 11 тысяч профессионалов киноиндустрии там, в Штатах. Представляете? Общее количество членов, имеющих право голоса, на данный момент 8298 человек. А если копнуть средний возраст членов Академии, то это 63 года. Я бы сказал, не дети уже, да? Ни мальчики, ни девочки. Уже люди вроде что-то повидали, что-то знают. 76% членов Академии – мужчины, 94% членов Академии – белые. Ну, а общее число академиков-актеров, оказывается, я даже не знал, всего лишь 1176. А остальные, спросите вы и я, а остальные, как говорится, из других цехов вот этой самой замечательной киноиндустрии. Общее число академиков-режиссеров – 377 человек. И несмотря на то, что большинство академиков проживает в США, возможность присоединиться к Академии открыта и для деятелей кино всего остального мира. Но это, так сказать, в теории. На самом деле достаточно закрытая каста. Академия имеет право и присуждать мировую известную премию «Оскар». Помимо этого, Академия также производит ежегодное награждение студенческой премии, ежегодно вручает не более 5 премий «Никол» кинодраматургам. Это все, как говорится, из разряда молодых. Ну а что касательно из разряда вот этих зубров, то я, пожалуй, проиллюстрирую лишь одним музыкальным произведением из одного популярного оскароносного фильма. Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia.

0: на Retro FM Latvia.
1: Реклама. Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
2: Клиника Балта. Современные методы ранней диагностики и определения состояния кожи. Комплексный подход. От методов обследования до инновационных мезопроцедур. Клиника Балта. Рига. Улица Эрнеста Бирзнека Опиша, 10-1. Запись по телефону 28-770-660 или evesalaba.lv. Клиника Балта. Дерматологи, которым можно доверять. Код лечебного учреждения 00100-0280.
3: Mammu, kāpēc bija jārakstīt tik daudz cipari, lai iepirktos?
4: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
3: Ko? Tiešām?
5: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
6: Tiešsaistes modes veikals Souls.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Souls. Lejupielādē stilu.
7: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плудмалос Центрс. Крытый пляж в Риге.
8: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация Плудмалос Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плудмалос Центрс.
1: Подготовься к лету с 220 ЛВ до минус 35% на товары для отдыха участникам 220 ЛВ+. Получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
9: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
10: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман» всего за 55 евро.
9: Ух ты! Безумно выгодно!
0: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
11: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
12: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
13: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
14: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
1: 220 ЛВ понедельник уже здесь. Супер предложение до минус 50% для участников 220 ЛВ+. Только сегодня. Поспеши. Подробнее на 220 ЛВ.

0: Латвия.
1: Итак, вернемся к киноакадемии американской, которая отмечает сегодня свой день рождения. Вы знаете, еще несколько интересных фактов, которые являются ключевыми на самом деле. Знаете, что академия имеет 15 подразделений, имеющих право голоса? Это актеры, режиссеры, композиторы, специалисты по монтажу и прочие. Каждое подразделение представлено правлением. Среди членов правления, кстати, в подразделении актеров были такие известные имена, как Альфред Молина, как Аннет Беннинг, а у режиссеров, например, Кэтрин Биглоу, Майкл Манн, Стивен Спилберг. Какие имена. Каждое из этих 15 подразделений выбирает 5 номинантов в своей сфере. И, например, актеры выбирают номинантов в 4 актерских категориях. Все академики, все без исключения, голосуют за номинантов в категории «Лучший фильм», что является одной из причин расхождений в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер». У каждого, как говорится, тут мнения разделились. Начиная с 2011 года количество номинантов в главной категории варьируется от 5 до 10, и тогда же было введено правило, по которому номинанты в категории «Лучший фильм» должны набрать более 5 голосов, 5%. Более, представляете? Просто как у нас на выборах партийных, более 5%, тогда ты проходишь. После того, как все 15 подразделений проголосовали, они направляют бюллетени одному из крупнейших аудиторских монстров компании PricewaterhouseCoopers, которая занимается подсчетом голосов. И, внимание, дамы и господа, компания использует сложнейшую многоуровневую систему подсчета, которая исключает подлог и любые технические погрешности. Вот это вкратце было о том, что такое есть Академия Американская киноискусств. Ну что ж, в этом году кто смотрел «Оскара», тот, я думаю, сейчас вспомнил какие-то яркие моменты. А я хочу вспомнить еще один саундтрек из тоже оскароносного фильма. И я скажу, что так как там сыграл Робин Уильямс, «Царство небесное», это была совершенно потрясающая роль. Если помните, он играл радио-диджея в оккупационных американских войсках во Вьетнаме. Goodbye, Вьетнам. И саундтрек из этого фильма. Их, какой там был саундтрек.

0: 3FM Latvia.
1: Время перекусить хот-догом Виада. В этом месяце на заправках Виада один из самых сочных хот-догов всего за 2,79. С карты Виада Плюс или приложением Виада Латвия еще вкуснее. Какой именно? Заезжай на Виада и узнай сам. Виада. Выгодно остановиться.
2: Хей, здесь Интриша. Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
3: Люди добрые, настала пора конкурса. И вы знаете, у меня на кону аж целых 5 билетов для счастливчика, который станет победителем нашего конкурса. И он может отправиться вот всей семьей, как говорится, всем колхозом, для того, чтобы покататься и повеселиться на этих самых аттракционах. Что надо будет сделать? А очень просто. Заглянув в интернет, я понял, что мы далеко отстаем от Индии. Дело в том, что в 2000 году, миллениум, в Индии родилась как раз-таки 11 мая миллиардная жительница этого государства. Представляете, в 2000 году в Индии уже был миллиард в мае месяце. Зовут эту даму Аста Арора. Ну и мы, конечно, ее сердечно поздравляем. Сейчас девочке уже 26 лет. Поэтому я понимаю, что у нее какая-нибудь памятная медаль-то должна быть, да? Вот у меня есть предложение 244-244-14. По этому номеру, по этому WhatsApp присылайте мне, пожалуйста, свои варианты вот такого какого-нибудь слогана, не знаю, какого-нибудь призыва, так чтобы вот мы смогли поднять наш демографический показатель. Да, вот как догнать Индию хотя бы на 1/8. Я уже не говорю про то, что в Латвии был миллиард. Нет, это, по-моему, нереально. Но вот давайте изобретем какой-нибудь лозунг, какой-нибудь слоган, я не знаю, для того, чтобы поднять рождаемость в Латвии. Вдарим по нашей, так сказать, демографической ситуации. 244-244-14. 5 билетов на аттракционы. В следующем часу мы подведем итог. Я думаю, что на этом мы минут 25-30 отпустим, для того, чтобы народ мог покреативить. Лозунг или призыв, или какой-то слоган, как поднять рождаемость в Латвии. А? Какую задачу я вам замутил?
0: Вечерний променад. На Ретро-ФМ Латвия.

0: на RFM Latvia.
1: Реклама. Cenu maģija ir klāt! Tikai līdz 13. maijam, tikai Eiroaptieka LV saņem atlaidi visam, jā, visam, līdz 50%. Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiroaptieka LV un jāiegādājas savi iecienītie vitamīni, uzturi bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uzturi bagātinātājs. Uzturi bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Здравствуйте. У меня совсем небольшой вопрос о деньгах.
3: Правда? Небольшой? Мы работаем только с большими вопросами. Приходите в другой раз, когда у вас будет вопрос побольше.
4: В отличие от других, мы тебя видим и слышим. Выслушаем, каким бы ни был твой вопрос о деньгах. Убедись на сайте aizdavums.lv или по телефону 1858. Aizdavums LV. Твой финансовый друг. Для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
5: Прекрасная музыка, аромат сирени и незабываемое весеннее настроение в честь 80-летия Института садоводства. Приглашаем вас на концертную программу «Es ziedu» в сад сирени в Добеле 22 мая в 6 часов вечера. В концерте примут участие Елговский Биг Бенд, Дауманс Калнинч и другие. Специальный гость – Гундарс Аболинч. Билеты на сайте Билишу Парадейза. С ними вы сможете наслаждаться садом сирени в течение всего дня.
6: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
7: Golden Saga – ювелирная фабрика номер один празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая. На весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga – ювелирной фабрики номер один.
8: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
9: Vai tu kontrolē savu elektrības rēķinu? Vai rēķins kontrolē tevi? Klausies gudrās enerģijas minūti ceturtdienās un uzzini, kā tu vari ietaupīt vismaz vienu elektrības rēķinu gadā. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis.
10: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām veikalos un tiešsaistē Madara Cosmetics LV.
11: Акционерное общество Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на приобретение транспортных средств и на другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
12: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
13: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП ЛВ.
14: Итак, о погоде. Куда-то погода пропала. На самом деле, в Латвии сегодня у нас все ясно, а вот завтра. Завтра на территории Латвии облачно, ожидается дождь, от 2-4 метров в секунду ветер. Лепая Венспилс плюс 9, Даугавпилс Резек на Красло 18, в Риге облачно. Во второй половине дня небольшие осадки, днем от плюс 12 до плюс 18 градусов. А у моря будет прохладнее. Вот такова погода у нас на завтра.
13: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП ЛВ.
14: Привет еще раз, это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе на RetroFM Латвия.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 5:13. Это
0: FM. «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

люди добрые, я просто зачитался тем, что вы мне прислали на 244-244-14. Давайте договоримся так. Еще парочку песен, и затем будем подводить итоги. Шикарные варианты есть, просто шикарные.

0: на Retro FM Latvia.
1: Все, баста, ничего больше присылать не надо. Тут сколько вариантов различных. Так что сейчас будет реклама, песня, и будем подводить итоги. Счетная комиссия работает, не покладая рук.

0: На Ретро-ФМ Латвия.
1: Ну что ж, люди добрые, давайте подведем итог. У нас на кону 5 билетов в парк аттракционах. Да, в Елгаве там, ёхай, да что творится. И к чему это было привязано? Дело в том, что как раз-таки 11 мая 2000 года, под самый миллениум, в Индии родилась миллиардная жительница этого государства, Аста Арора. Сегодня этой девушке... Ну, девушка еще, да, 26 лет. Представляете, миллиард в Индии был в 2000 году, а у нас сплошные слезы. И поэтому у меня был призыв к населению по 244-244-14, какой-нибудь призыв, лозунг, слоган придумать к тому, чтобы доказать, всему миру, что у нас растет не только цена на бензин, но и, так сказать, количество населения, демография, ну, как-то так исправляется. Начну с патриотического. Любовь, семья, Латвия. Барбара прислала очень патриотично, по-женски. Семья крепка, сильна и наша Латвия. Алекс вторит. Да, шикарно. Далее, еще более патриотично. Сидеть руки сложа, не догонишь Индию и даже США. Это Геннадий нам прислал. А это молодец. Чувствуется, Геннадий, что знаком с лозунгами. Но при чем тут, правда, руки? Да, это же вообще-то не руками все делается. Ну да ладно, Геннадий, это ваше авторское прочтение. Я просто глашатай, можно сказать, исполняю роль рупора. Матюгальника, ну, динамика, то есть. Раз детей рожать не можем, в демографии провал. Не беда, ведь нам помогут Айшвария и Шиван. Вот это Евгений пошел по индийской теме. Да, молодец, спасибо. Позабросить телефоны, вместе всем пойти гулять, познакомиться немножко и детишек нарожать. Ай, Людмила, ай да молодец. Хватит в ТикТок зависать, пора Латвию спасать. План простой у всей страны, свечи, ужин и штаны. Анна, молодец. А каждому миллионному жителю Латвии по 1 000 000 евро предлагает Юрис выделить. И я бы сказал, я бы поддержал эту инициативу однозначно. Да, женщины, не будьте привередливыми и холодными с мужчинами. Они все одинаковые, отличаются только зарплатой. Ай, как скрупулезно подмечено, Марко. Ай, как скрупулезно. Не откладывай на завтра то, что можно зачать сегодня. Дети – это лучшее, что можно привезти из отпуска в Юрмале. Так считает таинственный абонент Disco 80. Ну что ж, поехали тогда в финал. Вариант номер один. Хватит в ТикТок зависать, пора Латвию спасать. План простой всей страны, свечи, ужин и штаны. Вариант номер два. Сделай паузу, сделай латвийца. Сделай паузу, сделай латвийца. И вариант номер три. Красавцем можешь ты не быть, но настрогать детей обязан. Красавцем можешь ты не быть, но настрогать детей обязан. Вариант номер один. Хватит ТикТок зависать, пора Латвию спасать. План простой всей страны, свечи, ужин и штаны. Вариант номер два. Сделай паузу, сделай латвийца. И вариант номер три. Красавцем можешь ты не быть, но настрогать детей обязан. Поехали, люди добрые, проголосуйте. Я на это две песни отпущу, для того, чтобы вы смогли мне помочь разобраться в этом круговороте искрометного юмора и креатива. 244-244-14. Вариант номер один, вариант номер два или вариант номер три. Кому 5 билетов на аттракционы, а? Давайте помогайте разбираться.

0: На Ретро ФМ Латвия.
1: Ядрит твой коцень. Слушайте, что творится-то, а? По 12 голосов пришло за все варианты. И... Что же делать-то, а? У меня только 5 билетов. 5 на 3, ну, никак не делится. Поэтому давайте помогите мне с этим делом как-то разобраться. Я даю еще одну песню для того, чтобы все-таки определили. Вариант номер 1. Хватит в ТикТок зависать, пора Латвию спасать. План простой всей страны, свечи, ужин и штаны. Это номер 1. Номер 2. Сделай паузу, сделай латвийца. И номер 3. Красавцем можешь ты не быть, но настрогать детей обязан. Люди добрые, еще одна песня. 244, 244, 14. А то ж так, что делать, даже не знаю. Ну вот под настроение. Попробуй. Попробуй джага-джага. 244, 244, 14. Вариант номер 1, 2 или 3. Ух, сложно мне.

Ну все, подводим итоги. Спасибо, что позволили мне, так сказать, не только единолично как-то так, да, все это дело, а вот с вашей помощью, как говорится, с Божьей помощью и помощью нашей радиоаудитории мы разобрались. Бронзовая медаль. Красавцем можешь ты не быть, но настрогать детей обязан. Владимир, аж 15 голосов. Серебро. Сделай паузу, сделай латвийца. Диско 80, таинственный абонент. Это 19 голосов. И, внимание, золото. Хватит в ТикТок зависать, пора Латвию спасать. План простой всей страны, свечи, ужин и штаны. Анна, 20 голосов. Да, Анна, я с вами полностью согласен. Не надо быть статистикой, надо стать отцом статистики или мамой статистики, правда? И тогда в нашей стране все будет хорошо с демографией. Ну, а если народ как-то так вот пассивно к этому всему относится, ну, вот поэтому и имеем, что имеем. Всех поздравляю, Анна, вы у нас становитесь счастливой обладательницей аж 5, подчеркиваю, аж 5 вот этих самых пригласительных билетов на, в парк аттракционов, на то, чтобы покататься на аттракционах. Ну и помните, как там говорил кто-то из великих в свое время, он подарил ей руку с сердцем, теперь он слышит каждый день, что он безрукий, бессердечный, верни мне молодость, козел. Ну вот, чтоб так-то не было как-то, да. Вот давайте лучше будем следовать трактовке вашей. Поехали. Анна, все, всем спасибо. С вами сейчас будем связываться. И 5 билетов на посещение парка аттракционов в Елгаве ваши.

0: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
1: Привет, коллеги!
2: Любимая, привет! Я тут подумал.
3: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
5: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ до минус 35% для участников 220 ЛВ плюс. Подробнее на 220 ЛВ.
6: Sagriezās vēders, Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.
7: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
8: С 11 по 15 мая слушай вечерний променад на Retro FM Latvia и лови свои счастливые билеты. Каждый день выполняй задание ведущего и становись обладателем 5 билетов на аттракционы из Голландии, которые будут ждать тебя в Елгаве с 15 по 31 мая. Голландские аттракционы в Елгаве – самый большой парк аттракционов в Балтии.
9: Хей, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
10: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Реклама парадзата. Саймецискас дарбибс вейцайем.
5: Подготовься к лету с 220 ЛВ до минус 35% на товары для отдыха. Участникам 220 ЛВ плюс. Получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
3: Готовы укротить этого розового зверя? Лизинг – это ретро. Двигайтесь в ритме будущего с Мобире. Регистрируйтесь и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Бесплатно и без обязательств. Заходите на Мобире LV, заполняйте заявку и наслаждайтесь мобильностью следующего уровня. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Мобире LV.
11: Mosties saule! Šī diena pieder tev! Tu lido ātrāk par vēju! Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu! Tagad ieņem zemo startu un aiziet! Vētējā apdrošināšana gatavojies labākajam!
12: В мае в Мэнес аптеках месяц семейного здоровья. Поддержи свой организм весной и сэкономь. Специальные предложения месяца со скидками до 50%. На пищевые добавки для поддержки суставов и на магний скидки до 50%. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
13: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
12: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: 220 ЛВ понедельник уже здесь. Суперпредложение до минус 50% для участников 220 ЛВ плюс. Только сегодня. Поспеши. Подробнее на 220 ЛВ.
14: Для тех, кто строит и перестраивает. Для тех, кто выбирает вид отопления. Для тех, кому важны энергоэффективность и снижение затрат. Практические советы и идеи для комфорта. Слушай минуту технологий для дома по средам и узнай, как выбрать наиболее подходящее решение для своего жилья.
15: Вечерний променад на Ретро-ФМ.

0: Kebab Factory zina, kas nepieciešams īstenam hokeja līdzjutējam. Iepazīsties Kebab Bites tieši laikā. Nogaršo arī citus īpašos hokeja piedāvājumus. Kebab Factory izmēram ir nozīme.
1: Студии Эдмунд Кашевский.
2: Так, люди добрые, сейчас мы будем слушать замечательное произведение от Dire Straits. Ну, а затем я одену костюмчик, возьму папочку в руки. Ну, стало быть, буду изображать Павленко и зачитаю вам все, что я знаю о погоде на завтра. Да? Договорились? Ну, давай, let's go.

0: tikai mīlētākie zīmoli iekļūs Rimi veikalu plauktos līdz 11. maijam. Ar mans Rimi karti zīmola Raffaello un Ferrero Rocher produktiem noteiktiem veidiem. Atlaida līdz 30%. Kečupiem spilva 35% atlaide. Papīra izstrādājumiem zeva atlaida līdz 40%. Rimi.
1: Hei, hei, hei, hokeja līdzjutēji! Nāc līdzi just pie Xiaomi arēnas fanu zonā! Dziesmas uzvaras un prieks! Visas pasaules hokeja čempionāta spēles tiešraidē LTV 7 un LSM LV. Tiekamies pie Xiaomi arēnas!
2: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
0: Cenu maģija ir klāt! Tikai līdz 13. maijam, tikai Eiroaptiek LV saņem atlaidi visam, jā, visam, līdz 50%. Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiroaptiek LV un jāiegādājas savi iecienītie vitamīni, uzturu bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piektdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
4: Virši turpina darīt!
5: Grantis. Profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis 25 456 456 Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība grantis.lv
6: В вашем приемнике, в приложении EHR.FM и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
8: Так, люди добрые, сейчас я буду включать в себя знаменитого товарища, который будет вам все рассказывать про погоду. Итак, погода на завтра. У нас сегодня все вроде как нормально, а завтра на территории Латвии облачно. Ожидается дождь, ветер южный от 2 до 4 метров в секунду. Лепая Вентспилс, температура днем плюс 9, Даугавпилс, Резекне, Краслава 18, Рига облачно. Во второй половине дня небольшие осадки допрыгались. Днем от 12 до плюс 18 градусов у моря чуть прохладнее.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
8: Привет, привет еще раз, это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе делаем радио.

0: точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 6:13.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

Ух ты, ребята, у нас еще, оказывается, обещанный день рождения как-то прошел мимо, пока мы его не затронули. Исправим эту ошибку буквально после следующей композиции.

0: на Retro FM Latvia.
1: Несколько интересных фактов из мира музыки. 11 мая 1981 года в Лондоне состоялась премьера мюзикла сэра Эндрю Ллойд Уэббера «Кошки» (Cats). Ну что такое «Кошки»? Это мюзикл по мотивам сборника детских стихов Эллиота под названием «Популярная наука о кошках», написанная старым опоссумом. Опоссум – это приличное слово. Вот, далее, 11 мая 1950 года в Париже, в театре... Черт подери, сегодня у меня с французским как-то никак. Скажу по-русски. Театр полуночников. Вот. Театр полуночников состоялась премьера песни франко-румынского драматурга Эжена Йонеску под названием «Лысая певица». И уже, скажем, песня Константина Меладзе, актриса, на которой был создан замечательный кавер. «Она была актрисою, но абсолютно лысою». Это уже было значительно позже. Ну и, кстати, о Константине Меладзе. У него сегодня день рождения. Да, композитор и продюсер Константин Меладзе родился 11 мая. Знаете, какого года? 1963-го. Мальчик. Юноша, можно сказать. Вместе со своим родным братом Валерием Меладзе они работали в группе «Апрель», а позже они занялись сольным творчеством. 2000 год. Константин совместно с Дмитрием Костюком основывают группу «Виагра». В это же время пишет песни для Софии Ротару, Валерия Меладзе, для «Виагры», «Иньяни» и других исполнителей и коллективов. Константин Меладзе выступал, так сказать, музыкальным продюсером фильмов «Стиляги». Шикарный, совершенно потрясающий фильм. Ну и был также композитором и музыкальным продюсером фильмов «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Сорочинская ярмарка», «Золушка». 2007 год работал продюсером «Фабрики звезд 7» вместе со своим братом Валерием. В 2010 году Константин Меладзе стал музыкальным продюсером украинского шоу-канала, ну, телевизионного, естественно, «Украина слезам не верит». В 2011 году он был музыкальным продюсером вокального таланта шоу «Голос страны», а в 2012 спродюсировал второй сезон этого же шоу. В том же 2012 году Меладзе объявил о том, что распускает группу «Виагра», но через несколько дней был объявлен новый кастинг, и специально для этого шоу он принял решение запустить еще один телевизионный проект «Хочу в Виагру». Ну, это... Что это представляло из себя? Это представляло из себя большой международный кастинг в новый состав группы девушек. И туда ринулись и исполнительницы из Украины, из России, из Казахстана. Короче говоря... География, можно было ставить звездочки практически по всей карте. А после завершения отбора участниц Константин Меладзе решил создать еще и бой-бэнд. И 30 апреля 2014 года объявил о начале кастинга в мужскую группу. Окончательный состав мужской вокальной поп-группы определился в телевизионном шоу «Хочу к Меладзе». Кстати говоря, в этом шоу принимал участие и наш старый добрый знакомый Маркус Рива. И достаточно успешно он там участвовал, но, как говорится, в бойс-бенд не попал. Хорошо это или плохо, спросим у Маркуса, когда он вернется из Соединенных Штатов Америки, где сейчас находится в творческом, я бы сказал, таком пленэре. Ну что ж, вроде про Константина Меладзе я вам все рассказал. Пародию на песню актрисы я вам ставить не буду. Я поставлю оригинал. И давайте пожелаем Константину, чтобы еще достаточно долго радовал нас своими новыми музыкальными хитами. А так, если разобраться, что не хит, то авторство у Константина Меладзе. Что не удачная песня у его брата Валерия Меладзе, то опять-таки производство «Made by Константин». Ну что ж, с днем рождения вас, маэстро!

0: Современная лазерная эпиляция в клинике Балта. Быстро, безопасно и эффективно. Подходит для всех типов кожи. Клиника Балта. Ультрасовременный александритовый лазер. Процедура улучшает текстуру и тонус кожи, стимулируя выработку коллагена. Клиника Балта. Гладкая кожа. Результат, который остается с вами. Клиника Балта. Рига. Бижнейка Опиши 10. Звоните 28770660 или записывайтесь на evoslabs.lv. Код учреждения 00100280.
1: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плодмалось Центрс.
2: Крытый пляж в Риге.
3: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация Плодмалос Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плодмалос Центрс.
4: Esi gatavs doties pasaules piedzīvojumā? Ar Turkish Airlines lido no Rīgas uz vairāk nekā 120 galamērķiem visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai plāno sapņu ceļojumu vai veiksmīgu biznesa braucienu ar ērtām savienojumu iespējām, tālie galamērķi kļūst vēl tuvāki nekā jebkad. Rezervē savu nākamo lidojumu turkishairlines.com. Pādari savu pasauli plašāk!
5: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
6: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
5: Ko? Tiešām?
7: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk. Neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
8: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
9: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.
3: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразоле Зентива. Омепразоле Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразоле Зентива – препарат мгновенного действия. Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
10: Вечерний променад.
11: Вечерний променад. На Retro FM Латвия.

0: слушаете «Вечерний променад».
1: В студии Эдмунд Кашевский.
2: Ну, вот после Клэптона я приглашу вас посетить мой итальянский цех.

0: А теперь директор итальянского цеха сеньор Эдмондо.
1: Макарони, шпинат и карбонадо.
2: Да, давненько мы не брали шашек в руки. Кстати, в Кракове познакомился с итальянцем, который уже лет 12 живет в Польше и выступает в центральном таком блюз-рок и джаз-клубе под названием «Harris». Ну и вот с Антонио оторвался, поговорил с ним по-итальянски, честно скажу. И мы с ним сошлись в одном, что круче Пино Даниэле в Италии по части блюза вообще никого не было. И на данный момент нет тоже. Давайте послушаем Пино Даниэле.

0: вами Эдмунд Кашевский и вечерний променад.
1: Реклама. Saulring. Vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam ar mans Rimī kārtis mūtīs bērniem Saulring Deco dažādi veidi 90 grami, 79 centi. Altindīksīte Saulring Free 2 veidi 50 vai 56 gabali iepakojumā 8,99 €. Trauku mazgāšanas tabletes Saulring Classic 50 gabali iepakojumā 4,15 €. Rimī.
2: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Крустпилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке. За цены, начиная от 11,90 за квадратный метр. Новинка. Акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Винил X LV или на Крустпилс 93 в Риге.
3: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
5: Места знать надо. Купила их в оптике Филман. Всего за 55 евро.
4: Ух ты! Безумно выгодно.
6: Филман уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику Филман. Очки Филман.
7: Tiešsaistes modes veikals Sols.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Sols. Lejupielādē stilu.
8: Не пропустите до 31 мая. Международно награжденная, незабываемая мультимедийная выставка о труде всей жизни Леонардо да Винчи. Каждый день на Витземском рынке с 10 до 20. Вдохновляться творить приглашает Цитаделла.
9: Готовы укротить этого розового зверя? Лизинг – это ретро. Двигайтесь в ритме будущего с Мобире. Регистрируйтесь и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Бесплатно и без обязательств. Заходите на Мобире LV, заполняйте заявку и наслаждайтесь мобильностью следующего уровня. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Мобире LV.
10: Здравствуйте. У меня совсем небольшой вопрос о деньгах.
11: Правда? Небольшой? Мы работаем только с большими вопросами. Приходите в другой раз, когда у вас будет вопрос побольше.
12: В отличие от других, мы тебя видим и слышим. Выслушаем, каким бы ни был твой вопрос о деньгах. Убедись на сайте aizdevums.lv или по телефону 1858. Aizdevums LV. Твой финансовый друг. Для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
13: Вечерний променад.
6: Вечерний променад.
13: Вечерний променад. Вечерний променад. Вечерний променад.
6: На Ретро ФМ Латвия.
14: Потихоньку начинаем двигаться в сторону финишной прямой.

0: вот, собственно говоря, и все практически на сегодня. Осталось еще пара минут эфира. И вместо слов прощания я хочу сказать, что, к сожалению, когда случилась беда с Андреем, меня здесь не было. И не успела я с ним попрощаться, но поскольку в среду будет 9 дней, обязательно схожу на кладбище. Да. Чтобы у тебя там, парень, был полет нормальный. Держись, Андрон. Ну и до завтра с вами, уважаемая радиоаудитория. Это был Эдмунд Кашевский.
1: Мы вдвоем с товарищем не спали. Мы курили тихо на веранде. И зачем-то долго и подробно вспоминали наш последний сплав по марсианде.

0: на Retro FM Latvia.
1: Вечерний променад.
2: Реклама.
3: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
4: Можно, можно.
5: Можно, можно.
4: Если надо, очень то можно. Можно, можно.
5: Можно, можно.
3: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
6: Политическая реклама. Спонсор ООО «Интеграция радио Ресиналами». Подробная информация на ehr.fm/politiska-reklama.
7: Айнерс Шлессерс предложил создать министерство по делам семьи и детей. По инициативе Шлессерса впервые ввели мамочкины зарплаты. Это была реальная поддержка для молодых семей, в которых рождаются дети. Это значительно способствовало рождаемости в Латвии. Нам нужен премьер, который поддерживает родителей и детей. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
8: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Ультрапастеризованное молоко 1 литр 79 центов. Майонез Хеллманс 855 миллилитров 3,59. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Лидл стоит того.
9: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te! Vairāk uzzini Vizionete LV!
10: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
11: Свежие автомобили! Новые автомобили! Забирайте сразу! Да, автомобильный рынок в последнее время стал спокойнее. А Kia Sportage? Их раскупают, как горячие пирожки. Посмотрите, передний привод, полный привод. Kia Sportage с механической коробкой передач. Или автомат, дизель, гибрид. А комплектация? О, много всего! А почему они так быстро исчезают? Ну, думаю, дело в цене. Самые популярные автомобили Kia по выгодным ценам вы всегда найдете на Форум Auto. Карля Улманя Гатве 101 или kia.forumauto.lv.
12: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
13: Завтра будет пасмурно, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 8 до плюс 12 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью в порывах до 10 метров в секунду.
12: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

Зарядись энергией с Виада. Сейчас на заправках Виада действует специальное предложение. При покупке горячих закусок 0,5 Pepsi или Pepsi Zero всего за 69 центов. Акция действует с картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.

0: 7 часов 17 минут.
1: Реклама. Vai tu kontrolē savu elektrības rēķinu? Vai rēķins kontrolē tevi? Klausies gudrās enerģijas minūti ceturtdienās un uzzini, kā tu vari ietaupīt vismaz vienu elektrības rēķinu gadā. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis.
2: Hei, hei, hei, hokeja līdzjutēji! Nāc līdzi just Valmierā pie Bastiona, fanu zonā! Dziesmas, uzvaras un prieks! Visas pasaules hokeja čempionāta spēles tiešraidē LTV 7 un LSM LV. Tiekamies Valmierā pie Bastiona!
3: Лето вашего ребенка может быть не только веселым,
4: но и по-настоящему полезным.
5: Подарите ему возможность побеждать вместе с шашечным лагерем «Дом от Прекс» в семейном центре «Ривз».
3: Логика, уверенность в себе, новые друзья и увлекательные занятия. Все в одном месте.
5: Количество мест ограничено, поэтому записывайтесь уже сейчас на «Гименес-Ривз-ЛВ».
3: Умное лето начинается здесь, в семейном центре «Ривз». Подробнее «Гименес-Ривз-ЛВ».
6: Для тех, кто строит и перестраивает. Для тех, кто выбирает вид отопления. Для тех, кому важны энергоэффективность и снижение затрат. Практические советы и идеи для комфорта. Слушай «Минуту технологий для дома» по средам и узнай, как выбрать наиболее подходящее решение для своего жилья.

0: 7:36.
1: Реклама.
2: Привет всем, я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги.
4: Любимая, привет, я тут подумал.
5: Привет, а что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2

0: часа дня.
1: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
2: Cenu maģija ir klāt. Tikai līdz 13. maijam, tikai Eiroaptieka LV saņem atlaidi visam, jā, visam, līdz 50%. Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiroaptieka LV un jāiegādājas savi iecienītie vitamīni, uzturu bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV.
3: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Прекрасная музыка, аромат сирени и незабываемое весеннее настроение в честь 80-летия Института садоводства. Приглашаем вас на концертную программу «Эс-Зеду» в сад сирени в Добеле 22 мая в 6 часов вечера. В концерте примут участие Елговский Биг Бенд, Дауманс Каунинч и другие. Специальный гость – Гундарс Аболинч. Билеты на сайте «Билиши Парадейза». С ними вы сможете наслаждаться садом сирени в течение всего дня.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра будет пасмурно, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 8 до плюс 12 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью в порывах до 10 метров в секунду.
0: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
1: Завтра будет пасмурно, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 8 до плюс 12 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью в порывах до 10 метров в секунду.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра будет пасмурно, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 8 до плюс 12 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью в порывах до 10 метров в секунду.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа, сквозят.